0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: to the company store.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну,
4: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Реклама. Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
4: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
5: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла». Раздел «Бизнесу».
6: А у «Вкусвилл» черный. Голубка ОГРН 121-77-250-671.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
6: Застройщик ООО «Юника НН2» и на 526-048-5733. Проектная декларация на сайте.рф. Проектное финансирование АУБанк.рф.
9: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Паубанк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
12: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любом.

0: антенна Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогу. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Остров героев! Приключения зовут! Зикерком на тролле!
4: Вау! Какой высокий веревочный парк!
5: Я вижу пиратский кораблик!
1: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В, 0+.
6: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология «Александрия». Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеет противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
9: 281-85-99.
10: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
14: Реклама. Не оферта.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Мама.
1: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Океанис, Океанис Молл.
4: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарика и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
8: Бриллиант!

0: восхищают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121. Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

радио Монте-Карло. Ho'oponopono. Когда в Америке затевают опрос на тему, какой из штатов самый счастливый, жители Гавайских островов почти всегда побеждают. И дело не только в теплом климате и обособленном положении этого штата. Просто у местных жителей есть свои приемы, как достичь счастья в повседневности. Один из них называется «Ho'oponopono». В буквальном переводе это слово означает «исправить, сделать как нужно». А суть методики в том, что время от времени надо произносить фразы любви и покаяния. По мнению островитян, это очищает душу, исцеляет память и излечивает тело. Методики Ho'oponopono около 5000 лет. Ее активно использовали шаманы Гавайских островов. С помощью этой практики они эффективно улаживали всевозможные трудности и конфликты. И все это время никто в мире, кроме гавайцев, о Ho'oponopono не знал, пока однажды местная шаманка Морнах Наламаку Симеоне не захотела поделиться методом с представителями других народов. Она сделала Ho'oponopono максимально доступным каждому, сократив до 4 простых фраз, а именно «Я люблю тебя», «Мне очень жаль», «Прости меня» и «Я благодарю тебя». Применять гавайский рецепт счастья тоже предельно просто. Нужно каждый день повторять эти фразы, обращаясь к себе или другим, про себя или вслух, перед зеркалом или в лицо, все равно. В этих волшебных словах кроется рецепт очищения памяти. И неважно, осознаете вы их или нет, главное – повтор. И очень скоро вибрация волшебных формул сделает жизнь во всех отношениях легче. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк

0: 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка.банк».
6: АО «Точка.Робанк.». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: И здесь, рядом.
7: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8-499-577-77-99.
10: Музыка со вкусом лета на радио Монте-Карло.

0: Я вижу результат.
1: Я Кузьмина Наталья, косметолог Садко. И я выбираю интеллектуальное омоложение. Люблю добиваться реальных результатов в реальном времени. Сочетание высоких технологий и безупречной эстетики – залог вашего идеального преображения. В Садко.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: «Сантехника». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая» – просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Партнер Аутобан, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.

0: профилактики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Кодовое слово сегодня. Цель. Скидка 30% в РЖД медицине.
2: Условия.
1: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
2: Миссия выполнима.
1: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
2: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
5: Пани, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Алло, ну, как там с бизнесом?
18: Что? Вы кому звоните?
17: Твоему бизнесу звоню.
18: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
5: Монте-Карло.

неделя с Синди Лопер на радио Монте-Карло. Time after time. Один из главных хитов в дискографии американской певицы Синди Лопер «Time After Time», как это часто бывает, мог и не появиться, если бы не счастливый случай и ненастойчивость продюсера. Когда в 83-м году Синди готовилась к выпуску своего дебютного альбома, она уже сочинила и записала большинство треков, включая несколько песен, ставших потом довольно известными. В этот момент продюсер Рик Чертов познакомил Синди с музыкантом Робом Хайманом. У обоих в личной жизни не ладилось, и музыканты быстро нашли общий язык. Тут-то продюсер и сказал им, что альбому не хватает еще одной песни. Через короткое время, вдохновленные неудачами на личном фронте, Синди Лопер и Роб Хайман сочинили «Time After Time». Песня стала хитом, получила Грэмми как лучшая песня 84-го года и принесла награду самой Синди как лучшему новому исполнителю года. Синди Лопер. Time after time.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Esteo Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: Esteo Exlantix ED ждет вас в Esteo-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
3: Exceed. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
4: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
5: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Дождались. Новый проект от застройщика «Юника». Премиальный дом «Гранд». Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом «Гранд». Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
8: Застройщик ООО «СЗ «Юника» НН2» и на 526-08-57-30.
9: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
10: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. Совместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио «Монте».

0: безупречный вкус в музыке.
1: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.

0: Программа. 5 дней ТВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОБРН 116-784-73-92-30.
1: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-11-59.
2: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2» и на 526-08-57-33. Проектная декларация на сайте.рф. Проектное финансирование аубанк.рф.
3: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк».
6: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Голландия. Голландцы верны своим стереотипам. Велосипеды, дамбы, ветряные мельницы и цветочные поля. В загородной местности это норма. И голландцы любят проводить время в глубинке, вдали от пусть уютных, но все же городов. Те, у кого нет собственной загородной недвижимости, арендуют дома на лето или на выходные, чтобы просто отдохнуть и расслабиться. Но есть в Голландии и свои заядлые садоводы-огородники. Для них в стране устроены садоводческие товарищества. Покупая там участок, будущие огородники получают толстые папки с правилами, которым необходимо следовать. Во-первых, на своем участке голландец не может отстроиться с размахом. Самые большие дома в местных садоводческих товариществах имеют площадь всего-то 28 квадратных метров. А свет, воду и газ в них проводить почти нигде нельзя. Ночевать в этих домишках нельзя, а гостей нужно выпроводить до 19 часов. Если же захочется домик продать, то цену будет определять не владелец, а комиссия из членов садового товарищества. Во-вторых, далеко не на каждом участке можно поставить теплицу или парник. Что выращивать на земле, также решать не владельцу. Для этого есть устав садового товарищества. Где-то запрещены цветы, где-то плодовые деревья или другие сельскохозяйственные культуры. На большинстве участков нельзя использовать никакие удобрения. Грядки должны быть в идеальном порядке, а деревья соответствовать установленной высоте. А вместо ночных посиделок соседи по садовому товариществу устраивают разные совместные мероприятия, семинары и мастер-классы, экскурсии и барбекю. Кому-то такие требования и правила покажутся уж слишком строгими, но голландцы не ропщут. На что не пойдешь, чтобы и удовольствие от загорода получить, и не нарушить красоту местной глубинки. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе.

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.

0: Федерации, Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской, 57.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Остров героев! Приключения зовут! Питерком на троле!
2: Вау! Какой высокий веревочный парк!
3: Я вижу пиратский кораблик!
0: Парк приключений «Остров героев» — это 4-уровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей! Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
4: Чем это вы тут занимаетесь?
5: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
4: Точно?
5: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
9: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитные интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну,
3: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео «Дети».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Панорама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошапокровская, 57.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Программа. 5 дней до ВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеет противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Дождались. Новый проект от застройщика «Юника». Премиальный дом «Гранд». Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом «Гранд». Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
7: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2» и на 526-048-5733. Проектная декларация на сайте застройщика.рф. Проектное финансирование АУ «Банк.рф».

0: обещают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. река.nn.ru.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В Велке Поповице даже Косел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Ведь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Косел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку.

0: реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
3: Неделя с Синди Лопер на «Радио Монте-Карло».
4: «Girls just want to have fun». Песня с незамысловатым текстом о том, что девчонки просто хотят веселиться, стала первым синглом американской певицы Синди Лопер и одним из главных ее хитов. Трек вышел еще в 83-м году и до сих пор крутится на радио. С тех времен песню успели включить в списки 100 лучших различные авторитетные журналы, а клип на нее принес Синди Лопер премию Грэмми.
5: Синди Лопер. «Girls just want to have fun».

реклама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: «Королевская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
10: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
9: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
9: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
11: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Радио

0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на ВТБ.ру.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответьте.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я вижу это.
2: Я Екатерина Ермакова, косметолог Садко, и я выбираю интеллектуальное омоложение. Создаю индивидуальные программы омоложения с доказанным результатом. Ваша красота – моя профессиональная репутация. Жду вас в косметологии Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Остров героев! Приключения зовут! Сикерком на тролле!
5: Вау! Какой высокий веревочный парк!
6: Я вижу пиратский кораблик!
7: Парк приключений «Остров героев» – это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк. Ярошенко, 7В. 0+.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
4: Океанис, Океанис Молл.
5: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио Монте-Карло.

0: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вивант» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета.

0: фантастики. Республики Парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вы слушаете радио Монт.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню. Калалу.
1: Традиционная карибская кухня славится в первую очередь, конечно же, разнообразием блюд из всевозможных морепродуктов, а также десертами из экзотических фруктов или овощей, произрастающих на островах. Одно из самых популярных местных блюд – суп под названием калалу. Его ключевой ингредиент – одноименный овощ, листья которого по вкусу и цвету напоминают шпинат. Рецепт калалу может видоизменяться в зависимости от страны или даже отдельного острова, где этот суп готовится. Например, на Ямайке, где блюдо очень популярно на завтрак, в его состав чаще всего входят исключительно овощи, сам калалу, лук, перец, чили, а также иногда томаты. Подается же суп вместе с еще одной местной кулинарной достопримечательностью – вареными зелеными бананами. А, скажем, в Тринидаде и Тобаго существует другой рецепт приготовления калалу. Здесь суп намного более сытный, он варится на кокосовом молоке, а в состав, помимо овощей и приправ, входят различные морепродукты, например, мясо краба или лобстера.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16.20. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: И здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2» и на 526-08-57-33. Проектная декларация на сайте.рф. Проектное финансирование АУБанк.рф.
5: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
6: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: слушаете Радио Монте-Карло.
1: Thank you.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Партнер Аутобан, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.

0: защищают.
1: В торговом центре «Атолл».
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. Совместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: Круглосуточно.ру
1: 6+. Гигабайты и минуты бесконечные. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Вернем

0: 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

неделя с Синди Лопер на радио Монте-Карло. True Colors. Громкий успех пришел к Синди Лопер уже с первым альбомом She's So Unusual. Последующим пластинкам было сложно соперничать с таким дебютом, и второй альбом певицы True Colors, вышедший в 1986 году, не стал таким же коммерческим триумфом. Однако именно он подарил Синди несколько заметных хитов. Заглавная песня True Colors две недели возглавляла американский хит-парад и со временем стала гимном равноправия. Синди Лопер, True Colors.

0: Like a rainbow.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Панорама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС и за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Чем это вы тут занимаетесь?
3: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
2: Точно?
3: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
6: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
7: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, номер 250 и 671.
8: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
9: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Капита. Don't worry. Be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Виват».

«Сердце мира» на радио Монте-Карло. Набережные. Маликон. Вообще-то, Маликон по-испански значит просто «набережная». Официально название главной набережной Гаваны звучит как «Авенида де Масео». Названа она была так в честь Антонио Масео, одного из руководителей борьбы за независимость Кубы от испанского господства. Но никто в Гаване уже давно не называет эту улицу настоящим именем. Для всех она просто набережная, и не нужно объяснять, какая. Строительство Маликона началось в 1901 году. В те годы Куба была зависима от США, и именно Штаты приняли решение о создании набережной, главной целью которой была защита от гигантских волн, которые во время шторма достигают 10-метровой высоты. Со временем, впрочем, Маликон превратился в культовое место для местной молодежи и туристов. В одном конце 7-километровой набережной находится отель «Гавана Ривьера», а в другом – крепость Сан-Сальвадор-де-ля-Пунта. Главный тусовочный центр на Маликоне – участок, где набережная пересекается с 23-й улицей Ла-Рампа, рядом с шикарным отелем «Националь». А главным украшением Маликона считаются многочисленные колониальные постройки, пусть с иногда обшарпанными, но оттого еще более живописными фасадами пастельных тонов. Улицы мира.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на Туту, Кару 6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: И здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Бриллиант.

0: Фантастики. Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Панорама. Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника НН2» и на 526-048-5733. Проектная декларация на сайте на.рф. Проектное финансирование АУ «Банк.рф».

0: восхищают.
1: Золотой миле, Цуме и Веденяпина 13.
2: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xvantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
4: Exceed. Born for more.
5: Реклама. Не оферта.
6: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
13: Ленту!
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Мама.
1: Я вижу это.
2: Я Суздальцева Инга, косметолог Садко, кандидат медицинских наук. Я выбираю интеллектуальное омоложение. Точность, продуманные решения и мои авторские протоколы подарят вашей коже новую жизнь. Я вижу результат. Я Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: «Карловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Остров героев! Приключения зовут! Викерком на тролле!
4: Вау! Какой высокий веревочный парк!
5: Я вижу пиратский кораблик!
1: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей! Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
6: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
7: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
9: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Банк-партнер «Аутобанк». Неоферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
14: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
3: Пять дней ДВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти, 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-90.
4: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
9: Кодовое слово «сегодня». Цель. Скидка 30% в РЖД-медицине.
10: Условия.
9: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
10: Миссия выполнима.
9: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
10: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Курочка, курочка, половская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, половская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Океанис, Океанис Молл.
8: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
9: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
12: Exceed. Born for more.
10: Реклама, не оферта.
13: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Вы слушаете радио «Автор».

0: Реклама.
1: 5 дней ТВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем «Билджи» каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили «Билджи» от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Билджи» – надежность в движении.
9: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
10: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
9: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
11: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
12: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк».
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
16: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодно.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике «Александрия». Всегда ясно.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Дождались. Новый проект от застройщика «Юника». Премиальный дом «Гранд». Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом «Гранд». Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
6: Застройщик ООО «СЗЮНК НН2» и на 526-08-57-33. Проектная декларация на сайте застройщика.рф. Проектное финансирование АО «Банк.рф».
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.

0: восхищают.
1: ТРК «Нева» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
5: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Неделя Синди Логан на радио Монте-Карло.
8: Hulet in the Rain. Синди Лопер привыкла удивлять не только эпатажным образом и голосом, но и рекордами. Ее дебютный альбом «She's So Unusual» стал настоящим прорывом. Сразу 4 сингла с этой пластинки вошли в первую пятерку Billboard Hot 100, впервые в истории для женщины-артистки. Со временем Синди доказала, что ее талант выходит далеко за пределы одного жанра и одной сцены. К музыкальной премии Грэмми и телевизионной Эмми она добавила и театральную премию Тони за музыку и тексты к бродвейскому мюзиклу «Kinky Boots». Более того, Лопер стала первой женщиной, победившей в этой номинации самостоятельно.
9: Синди Лопер. «Hulet in the Rain».

0: реклама.
1: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Реальные сюжеты. На радио Монте-Карло. Наводнение в Бизбасе. Исторические события часто становились темой живописи, но судьба картины во многом зависит от того, какой взгляд на них выбирает художник. Одни полотна фиксируют масштаб катастрофы, другие выхватывают одну человеческую историю, которая запоминается сильнее сухих фактов. Так произошло и с картиной Лоуренса Альма-Тадемы «Наводнение в Бизбасе» в 1421 году, написанной в 1856. В ее основе крупнейшее наводнение в истории Нидерландов, известное как наводнение Святой Елизаветы. Стихия бушевала несколько дней подряд, разрушила множество зданий, а точное число жертв так и не удалось установить. Однако Альма-Тадема показал не сам разгар катастрофы, а ее тихое, почти нереальное послесловие. На картине детская кроватка, плывущая по воде. Внутри лежит младенец, а сверху, балансируя, сидит большой кот. Это тот момент, когда вода уже начала отступать, и люди, выйдя из укрытий, увидели у дамбы колыбель. Все были уверены, что ребенок погиб, но оказалось, что он цел и невредим, и просто спит. А кот, перепрыгивая с края на край, все время удерживал кроватку на плаву. Был ли этот эпизод реальным или стал плодом народного воображения, точно неизвестно. Но само наводнение имело вполне конкретные причины. Мощный шторм в Северном море совпал с сильными ливнями, из-за которых реки вышли из берегов. Морская и речная вода сошлись и обрушились на побережье, сметая все на своем пути. История с чудесным спасением ребенка со временем превратилась в нидерландский фольклор. Предполагаемое место событий получило название «Киндердейк» – «Детская дамба». А Бизбас сегодня – это тростниковый лес и природный заповедник, выросший на землях, затопленных в результате той катастрофы. Так из трагедии, унесшей тысячи жизней, художник выделил один счастливый эпизод. И именно он сделал картину Лоуренса Альма-Тадемы, запоминающейся и живущей до сих пор. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 6+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

Fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to numb.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС и за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете радио «Монте».

0: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получаете кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
10: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио

0: радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Когда я пою, песня проникает в душу каждого из слушателей. Думаю, это происходит потому, что песня и в моей душе тоже. Это происходит само собой. Я ничего не могу с этим поделать. Если пою печальную песню об утраченной любви, то у меня болит душа. Я сам ощущаю эту утрату. Фрэнк Синатра.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
5: Время джаза на «Радио Монте-Карло». Даяна Кролл.
6: Время от времени в мире музыки появляются артисты, способные раздвинуть привычные рамки определенного стиля музыки и значительно расширить аудиторию этого стиля. В джазе таким артистом стала канадская певица и пианистка Даяна Кролл. Ей удалось то, чего до нее не удавалось никому из джазовых музыкантов. Ее акустические альбомы разошлись по миру миллионными тиражами и занимали верхние строчки хит-парадов, а ее живые выступления заслуживали стоячих оваций. И при этом Кролл остается верна своему стилю.
7: «Просто я занимаюсь любимым делом», — объясняет свой успех Даяна.
8: «Я стараюсь работать как можно лучше и искренней».
5: Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Партнер Аутобанк, не ферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
6: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
7: От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Остров героев! Приключения зовут! Сикерку!
2: Веревочный парк! Я вижу пиратский кораблик!
3: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
4: Я всегда...

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Пять дней ТВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
2: Лето. Это очередь за мороженым в парке. Глоток ледяной воды во время экскурсии. Попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
3: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Океанис, Океанис, но...
6: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
7: Я вижу результат. Я в Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Музыка «Радио Монте-Карло». Честь вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Вы слушаете

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
4: Не проблема. Заказываем во вкус вил бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
5: Вкус вил бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте вкус вилла, раздел бизнесу. А у вкуса черная головка ОГРН 121-77-200-250-671.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
8: 281-85-99.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
11: Условия.
10: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
11: Миссия выполнима.
10: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
11: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Esteo Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: Esteo Exlantix ED ждет вас в Esteo центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
15: Exceed. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
1: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
0: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама. Не оферта.
5: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
1: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: безупречный вкус в музыке.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.